смеются надо мной. Знаю даже, по пьянке билет ты не купишь, чтоб хотя пролететь надо мной. В честь твою зажигал я

только зря говорю, гражданин надзиратель, рукавицей вы мне по губам. Шел я в карцер,